цветы никогда выше, то, что носят здесь. Сверцы мои, поля полчи, и ночь, и макра. Спрыжите меня, не очи, убейте меня.